0: виноваты. О, начинаем признаваты.
1: Авторадио. Авторадио. Три рух вперед.